Он шрапнальный и сброшенный флот. Командиры будут работать. Партизаны и партизаны. На вас смотрит весь мир, как на силу способны. Уничтожены. Разбойницы. Только вирусов захвата. На вас смотрят все народы Европы. Временно подпавшие под игод немецкие тираны. Как вас не касается. Великая освободительная миссия выполнена. Будьте же достойны. Вы идете в войну освободительную.